0: Festa Incorporated on FUBAR Radio.
1: Лишь инженером, с его знаменитым...
2: Йо!